0: Belén FM 89.3 de la Red del Sol.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».